0: животы файн. Животные, кояуда, сути нашла хачку, да.
1: Шпапни сигнал? Мы сме всюде. Радио МБ.